0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Бар, бар, менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
3: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати Чекиткейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
4: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
5: Сольный концерт? Нет. Это Умар отбивает ритм по новому рюкзаку. Все для уроков и перемен ищите на Wildberries с примеркой и оплатой при получении.
6: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
4: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish Ata. Билеты на сайте ticketfest.kg. 18+.
7: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
0: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джергалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джергалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
2: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1.
3: «Санмарита». Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
4: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
3: Огромный выбор для школы и офиса.
4: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
5: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра», а также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
6: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
0: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсакиджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики без осадков. В Чуйской области днем воздух прогреется до 34 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях до 33, на Исыкуле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 27 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсакиджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо». Сила в надежности. Жарнама.
3: Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгүрі. Лакта флорене. Холестерол, құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклық комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене. Холестерол италияда өндірілгін. Тутто бене. Лакта флорене менен бары жайында. Бақ дарыға рачаты болып саналбайды.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики без осадков. В Чуйской области днем воздух прогреется до 34 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях до 33, на Исыкуле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 27 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты,

0: железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте parsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
1: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.
3: Нужно продать или купить авто? Заходите на машина.kg, крупнейшую платформу автообъявлений Кыргызстана. Здесь тысячи предложений, понятные фильтры и только реальные объявления. Быстро, удобно, без лишних затрат. Скачайте приложение. Ваш помощник в мире авто.
4: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
5: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
6: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
7: Для девчонок и ребят мы создали Тэш-робот. Все, о чем можно мечтать. Что надеть, во что играть и учиться – лишь на 5. Мама рада, папа рад, детство – это Тэш-робот.
8: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Тэш-робот. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
9: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джелмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джелмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джелмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.

0: Прут во всех магазинах страны.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zeekr 9X Ultra». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение финнатура серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
3: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
4: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Globify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дарегес Скрябин көчөсү 45-те, кеңсе 21. Телефон 0700 12 98 48.
1: Нужно продать или купить авто? Заходите на машина.kg, крупнейшую платформу автообъявлений Кыргызстана. Здесь тысячи предложений, понятные фильтры и только реальные объявления. Быстро, удобно, без лишних затрат. Скачайте приложение. Ваш помощник в мире авто. Дарите

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
2: Как доставить груз на строительную площадку?
3: Тебе поможет Чагылган.
2: А отгрузить урожай?
3: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
4: Только с

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Бездин Маркет.
1: Реклама на Авторадио.

0: Концентрированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
1: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
2: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
3: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
2: Как же мне хорошо спалось.
3: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
4: Деятельность лицензирована.
5: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
6: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
7: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсакиджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики без осадков. В Чуйской области днем воздух прогреется до 34 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях до 33, на Исыкуле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 27 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсакиджи».
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо». Сила в надежности.
3: Жарнама. Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгүрі. Лакта Флорене. Холестерол, құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 энзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклық комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта Флорене. Холестерол италияда өндірілгін. Тутто бене. Лакта Флорене менен бары жайында. Бақыдары қаражаты болып саналбайд. Ишмердүлік лицензияланған.
4: Номад ТВ телеканалынан көріңіздер. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ-да.
5: Нитрофреш. Ылдамдык күч алууда. Тездет, жетишип кал. Нитрофреш. Дамыңды таңда. Товар тасыкталган.

0: Mobify Education. Помощь с поступлением в университеты за рубежом. От выбора вуза до оформления визы. Скрябина 45D, офис 21. Телефон 0700 12 98 48.
1: BMW требует особого отношения. BMW сервис «Фаворит» дает именно его. Диагностика, ремонт электроники, коробки, двигателя, ходовой части. Запчасти в наличии и на заказ до 7 рабочих дней. BMW сервис «Фаворит». Профессионализм без лишних слов. Приезжайте. Или Белебесова 12. Звоните 0555 507 300.
2: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
3: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
4: Разрешение финнатура серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на всей территории республики без осадков. В Чуйской области днем воздух прогреется до 34 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях до 33, на Иссык-Куле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 27 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
5: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
6: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
7: Пап, на машине царапину бы закрасить. Кого посоветуешь?
8: СТО «Партнер». Уже 20 лет работают. За кузовным ремонтом любой сложности, покраской, только к ним. Работают на совесть. Запиши адрес. Микрорайон Тунгуч, 79/1. Телефон 0557-45-50-49.
9: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
10: Деятельность лицензирована.
11: Гонка в самом разгаре? Нет. Это Фатима и Умар бегают на перегонки в новых кроссовках. Все для уроков и перемен ищите на Wildberries с примеркой и оплатой при получении.
12: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0-777-118-118.

0: вкус народных традиций.
1: Здравствуйте! С вами «Вкус народных традиций» – рубрика о традициях, которые продолжают жить в современном мире. А знаете ли вы, что сушение – один из древнейших способов сохранения мяса? Для кочевых народов это было особенно важно. Мясо нужно было сохранить надолго, чтобы иметь запас пищи и в дороге, и в повседневной жизни. Со временем способы хранения изменились, но сама идея осталась. Сегодня эту традицию можно увидеть в современном формате. В продукции Тойбос чипсеты. Это натуральное сушеное мясо из курицы и говядины с высоким содержанием белка. Такой перекус удобно взять с собой в дорогу, на работу, учебу или просто положить в сумку, когда предстоит насыщенный день. Получается интересное сочетание. Древний способ сохранения мяса и современный ритм жизни. Тойбос чипсеты. Традиция, которую удобно взять с собой. Это была рубрика «Вкус народных традиций». Вкусных вам открытий!
0: Вкус народных традиций.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсакиджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики без осадков. В Чуйской области днем воздух прогреется до 34 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях до 33, на Исыкуле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 27 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсакиджи».
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0503-0202-55. 0503-0202-29.
4: Nitro Fresh. Каждый выбирает свое, но мы всегда вместе. Nitro Fresh. Выбери свой вкус.
5: Товар сертифицирован.
6: Борт набирает высоту? Нет. Это Мариам превратила лист из нового набора цветной бумаги в самолетик, чтобы запустить на перемене. Все для уроков и перемен ищите на Wildberries с примеркой и оплатой при получении.

0: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
1: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
0: Огромный выбор для школы и офиса.
1: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Токтагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
2: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
3: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
4: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: Знаток. Все продукты, которые хочется съесть. Заходи, покупай. Знаток. Лучшее из лучшего. Выбирай.
1: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abishata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abishata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg 18+.
2: Мегалайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы кросс, спринт и марафон. Выбирай свой ритм подключения. Скорость до 600 мегабит в секунду. И тарифы от 1000 сомов. Мегалайн. Шагай по 100 вместе с нами. И будь всегда на шаг впереди.
3: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-13КР.
1: Реклама на Авторадио.
4: 0-777-118-118.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики без осадков. В Чуйской области днем воздух прогреется до 34 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях до 33, на Иссык-Куле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 27 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0503-0202-55. 0503-0202-29.
4: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1.
5: «Санмарита». Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
6: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
5: Огромный выбор для школы и офиса.
6: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
7: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Рев моторов. Дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хаваллайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.
2: Мне нужна.
3: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября. Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи Лайв. 12 октября. Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на liveticket.com.

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60.
1: Кызыга оңолдорго да биз жараттыкта шабат, кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушуп, ата энелер кубанат, балалык бул таш шабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
3: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
4: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
5: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
6: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
7: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний – один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
8: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
9: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Эйджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики без осадков. В Чуйской области днем воздух прогреется до 34 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях до 33, на Исыкуле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 27 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Эйджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» — сила в надежности.
0: Реклама.

0: Заказывайте или приобретайте в магазинах «Автостарт» по городу или на сайте автостарт.kg.
1: Борт набирает высоту? Нет. Это Мариам превратила лист из нового набора цветной бумаги в самолетик, чтобы запустить на перемене. Все для уроков

0: Перемен ищите на Wildberries с примеркой и оплатой при получении.
1: Нужно продать или купить авто? Заходите на машина.kg, крупнейшую платформу автообъявлений Кыргызстана. Здесь тысячи предложений, понятные фильтры и только реальные объявления. Быстро, удобно, без лишних затрат. Скачайте приложение. Ваш помощник в мире авто.
2: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
3: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.

0: тут во всех магазинах страны.
1: BMW требует особого отношения. BMW сервис «Фаворит» дает именно его. Диагностика, ремонт электроники, коробки, двигателя, ходовой части. Запчасти в наличии и на заказ до 7 рабочих дней. BMW сервис «Фаворит». Профессионализм без лишних слов. Приезжайте. Елебесова 12. Звоните 0555-507-300.
2: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
3: Как доставить груз на строительную площадку?
4: Тебе поможет Чагылган.
5: Отгрузить урожай?
4: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
6: Реклама на Авторадио.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». Проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0555 48 32 60.
1: Для девчонок и ребят мы создали Ташрабат. Все, о чем можно мечтать. Что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад. Детство – это Ташрабат.
2: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташрабат. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
3: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
4: Разрешение финнатура серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
5: Жаркое лето в магазинах Ivroche Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ivroche в ТЦ Азиамолл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй 178. Подробности на нашей страничке в Instagram Ivroche KG и по телефону 0500 50 770 401.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики без осадков. В Чуйской области днем воздух прогреется до 34 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях до 33, на Исыкуле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 27 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания Барса, предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Смотрите на телеканале Намат ТВ. 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале Намат ТВ.
4: Пап, на машине царапину бы закрасить. Кого посоветуешь?
5: СТО «Партнер». Уже 20 лет работают. За кузовным ремонтом любой сложности, покраской, только к ним. Работают на совесть. Запиши адрес. Микрорайон Тунгуч, 79/1. Телефон 0557-45-50-49.
6: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
7: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
8: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. «У дяди Лю» есть все.
9: Сайт lu.kg.
8: 0500.

0: 8-4-49-49-00.
1: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
2: Только

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 19. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 36, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 28 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 35 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 19. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». Барсо. Сила в надежности. Жарнама.
3: Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармли тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Дойцфан неміс технологиялары еме Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит – бұл ыңғайлы ұлық жена күч. Агротректі ғана FL1204 жүнікі аппаратурасыменен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.
4: Бишкек күздің башқы концертіне даярсыз ба? 18 сентябрь Бишкек-арена. Бір сахнада дару 3 дүйнілік жылдыз. Нео.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на всей территории республики преимущественно солнечно. В

0: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания Барса, предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
1: Реклама.
2: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
3: Нитрофреш. Скорость набирает обороты. Разгоняйся, успевай. Нитрофреш. Выбери свой вкус.
4: Товар сертифицирован.
5: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
6: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
5: Огромный выбор для школы и офиса.
6: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Токтагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
7: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
8: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
9: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
10: Рев моторов. Дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хаволайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.
11: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники, надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559-006-730.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 19. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 36, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 28 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 35 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 19. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0-553-02-02-55 0-503-02-02-29.
5: Nitro Fresh. Там ден берген жаңы чектерді ач. Nitro Fresh. Дамыңды танда. Тамар тасталған.
6: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боектору Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.
7: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
8: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 19. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 36, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 28 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 35 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 19. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Реклама. После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.
3: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1.
4: «Санмарита». Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
5: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
4: Огромный выбор для школы и офиса.
5: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Токтагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
6: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
7: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
0: Рев моторов. Дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хавалайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.
8: Бишкек. Готовы к главному концерту осени. 18 сентября на сцене Бишкек-арены сразу три мировые суперзвезды. Ней

0: хиты, под которые выросло целое поколение, впервые в одном грандиозном шоу. 18 сентября. Бишкек-арена. Билеты уже в продаже на ticket.kg.
1: Мегалайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы кросс, спринт и марафон. Выбирай свой ритм подключения. Скорость до 600 мегабит в секунду. И тарифы от 1000 сомов. Мегалайн. Шагай по 100 вместе с нами. И будь всегда на шаг впереди.
2: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-13КР.
3: Реклама на Авторадио.
4: 0-777-118-118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 19. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 36, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 28 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 35 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 19. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». Барсо. Сила в надежности.
2: Жарнама.
3: Дамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
5: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 19. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 36, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 28 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 35 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 19. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
1: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Реклама. Нитрофреш. Вкус, который вдохновляет. Открой новые горизонты. Нитрофреш. Выбери свой вкус.
3: Товар сертифицирован.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
2: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
1: Огромный выбор для школы и офиса.
2: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.

0: Бифрут во всех магазинах страны.
1: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 19. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 36, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 28 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 35 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 19. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Жарнама.
3: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 19. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 36, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 28 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 35 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 19. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Реклама.
2: Нужно продать или купить авто? Заходите на машина.kg, крупнейшую платформу автообъявлений Кыргызстана. Здесь тысячи предложений, понятные фильтры и только реальные объявления. Быстро, удобно, без лишних затрат. Скачайте приложение. Ваш помощник в мире авто.
3: Смотрите на телеканале Намат ТВ. 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов.

0: Все для уроков и перемен ищите на Wildberries с примеркой и оплатой при получении.
1: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
2: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
3: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
4: Бишкек. Готовы к главному концерту осени. 18 сентября на сцене Бишкек-арены сразу три мировые суперзвезды. Ней

хиты, под которые выросло целое поколение, впервые в одном грандиозном шоу. 18 сентября. Бишкек-арена. Билеты уже в продаже.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: четиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Людгуну Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Людгунунда бары бар. 0504-4949-00. Люче киткейжи.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
5: Деятельность

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Бездин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0700.

0: погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 19. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 36, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 28 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 35 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 19. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупносчетовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лопаты.

0: Мастер. Итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорена холестерол. Сделано в Италии.
1: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорена.
2: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
3: Смотрите на телеканале Намат ТВ. 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале Намат ТВ.
4: Гонка в самом разгаре? Нет. Это Фатима и Умар бегают на перегонки в новых кроссовках. Все для уроков и перемен ищите на Wildberries с примером.

0: Glovify Education. Помощь с поступлением в университеты за рубежом. От выбора вуза до оформления визы. Скрябина 45D, офис 21. Телефон 0700 12 98 48.
1: Для девчонок и ребят мы создали Ташрабат. Все, о чем можно мечтать, что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад, детство – это Ташрабат.
2: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташрабат. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
3: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
4: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
5: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
6: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
7: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось.
8: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
9: Как доставить груз на строительную площадку?
10: Тебе поможет Чагылган.
9: Отгрузить урожай?
10: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
11: Реклама на Авторадио.

0: Globify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дариги Скрябин көчөсү 45-те, кеңсе 21, телефон 0700 12 98 48.
1: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Больнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Больнул Релакс Гель.
2: Скоро в школу, а мы еще концтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
3: Далеко, жарко, народу полно.
4: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Концмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
5: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортименты цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Концмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099-932-1123.
6: Дарите

0: бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: BMW требует особого отношения. BMW сервис «Фаворит» дает именно его. Диагностика, ремонт электроники, коробки, двигателя, ходовой части. Запчасти в наличии и на заказ до 7 рабочих дней. BMW сервис «Фаворит». Профессионализм без лишних слов. Приезжайте. Или Бесова 12. Звоните 0-555-507-00.
2: «Оптика Корек» – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. «Оптика Корек» – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 19. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 36, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 28 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 35 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 19. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.

0: заказывайте или приобретайте в магазинах «Автостарт» по городу или на сайте автостарт.kg.
1: Смотрите на телеканале «Номад ТВ». 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале «Номад ТВ».
2: Нужно продать или купить авто? Заходите на машина

0: Всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
1: Пап, на машине царапину бы закрасить. Кого посоветуешь?
2: СТО «Партнер». Уже 20 лет работают. За кузовным ремонтом любой сложности, покраской, только к ним. Работают на совесть. Запиши адрес. Микрорайон Тунгуч, 79/1. Телефон 0557-45-50-49.
3: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
4: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
5: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
6: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет.
5: Попробую. Как же мне хорошо спалось.
6: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
7: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
8: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
9: Реклама на Авторадио. 0700.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 19. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 36, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 28 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 35 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 19. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». Барсо. Сила в надежности.
2: Жарнама.
3: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
4: Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгүрі. Лакта флорене. Холестерол құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклы комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене. Холестерол Италияда өндірілген. Тутто бене. Лакта флорене менен бары жайында.
5: Бақдарға рачат олып саналбайды. Ишмердүлік лицензия ланған.
6: Женева көлінің жейгінде сейлдеп, чынығы швейцариялық шоколадтың дамын татқыңыз келеве. Қиялыңызға жету үчін болғыны бір қадам жетіштіві. KSB коммерциялық банкының KSB онлайн тіркемесі арқылу, онлайн есеп ачыңыз, жына виза сигначы картасын тәріздеңіз. Бір жылдық тейлі үчін 50% арзында туға е болып, швейцарияға 2 кешелік автордық турды ұтуалу мүмкіншілігін пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдың 1 августынан 30 ноябрьда чейін жарақту.
7: Бар, бары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
8: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Нормпати чекиткейджин. Телефон 0504-08-8080. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
9: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: вкус народных традиций. Здравствуйте! С вами «Вкус народных традиций» – рубрика о традициях, которые продолжают жить в современном мире. А знаете ли вы, что сушение – один из древнейших способов сохранения мяса? Для кочевых народов это было особенно важно. Мясо нужно было сохранить надолго, чтобы иметь запас пищи и в дороге, и в повседневной жизни. Со временем способы хранения изменились, но сама идея осталась. Сегодня эту традицию можно увидеть в современном формате – в продукции Тойбос «Чипсеты». Это натуральное сушеное мясо из курицы и говядины с высоким содержанием белка. Такой перекус удобно взять с собой в дорогу, на работу, учебу или просто положить в сумку, когда предстоит насыщенный день. Получается интересное сочетание – древний способ сохранения мяса и современный ритм жизни. Тойбос «Чипсеты» – традиция, которую удобно взять с собой. Это была рубрика «Вкус народных традиций». Вкусных вам открытий!
1: «Вкус народных традиций».

0: бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0555 48 32 60.
1: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
2: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
3: Рев моторов. Дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хаваллайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 19. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 36, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 28 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 35 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 19. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Реклама.
2: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
3: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
4: Деятельность

0: X Ultra, а также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
1: Разрешение Финнатура серии SL номер 0276, регистрационный номер 580 от 13.07.2026. Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс. Официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559-006-730.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 19. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 36, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 28 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 35 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 19. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». Барсо. Сила в надежности.
2: Жарнама.
3: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
4: Мектепте ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
5: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
4: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
5: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото соода борбору жана Манас көчөсү 7, Бөкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: хиты, под которые выросло целое поколение, впервые в одном грандиозном шоу. 18 сентября. Бишкек-арена. Билеты уже в продаже на ticket.kg.
1: Мне нужна... Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября. Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи Лайв. 12 октября. Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на livetickets.kg.
2: Реклама на Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 19. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 36, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 28 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 35 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 19. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Реклама.
2: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
3: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
2: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
4: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
5: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Рев моторов. Дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хаваллайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.
2: Мегалайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы кросс, спринт и марафон. Выбирай свой ритм подключения. Скорость до 600 мегабит в секунду. И тарифы от 1000 сомов. Мегалайн. Шагай по 100 вместе с нами. И будь всегда на шаг впереди. Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-12КР.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 19. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 36, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 28 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 35 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 19. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Жарнама.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 19. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 36, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 28 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 35 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 19. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Реклама.

0: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zikr 9X Ultra». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
1: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
2: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш-Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш-Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
3: Мне нужна...
4: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября – Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура «Наваи-2026» – большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. «Наваи Лайв».

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ «Бишкек Парк». Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками «Back to School». Быстро, удобно и выгодно.
3: Жаркое лето. В магазинах «Ивраше» Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках «Ивраше» в ТЦ «Азиамолл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм «Ивраше KG» и по телефону 0550-770-401.
0: Реклама на Авторадио. 0777-118-118.

0: мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zeekr 9X Ultra», а также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
1: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276, регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
2: Как доставить груз на строительную площадку?
3: Тебе поможет Чагылган.
2: Отгрузить урожай?
3: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
4: Только с

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Бездин Маркет.

0: Реклама.
1: Смотрите на телеканале Намат ТВ. 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале Намат ТВ.
2: 19 сентября в клубе «Кленовый лист» зазвучит настоящая Бавария. Октоберфест от компании «Абдышата». Это музыка, вкусная еда и море веселья. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Билеты на Тикитики.кг и Кассир.кг.
3: Гонка в самом разгаре? Нет. Это Фатима и Умар бегают наперегонки в новых кроссовках. Все для уроков и перемен ищите на Wildberries с примеркой и оплатой при получении.
4: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
5: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
6: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
7: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
8: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
9: Рев моторов. Дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хаваллайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: Реклама. Рев моторов, дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хаваллайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

Как будто на шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так.

остаться, как вы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Реклама.
1: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джергалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джергалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0553-0202-29.
2: Гонка в самом разгаре? Нет. Это Фатима и Умар бегают на перегонки в новых кроссовках. Все для уроков и перемен ищите на Wildberries с примеркой и оплатой при получении.
3: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
4: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
3: Огромный выбор для школы и офиса.
4: Покупайте все необходимое в ДК. Мото, Октагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0-504-08-80-80.
7: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: Рок.
1: Знаток. Все продукты, которые хочется съесть. Заходи, покупай. Знаток. Лучшее из лучшего. Выбирай.
2: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish-Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish-Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
3: Мегалайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы кросс, спринт и марафон. Выбирай свой ритм подключения. Скорость до 600 мегабит в секунду. И тарифы от 1000 сомов. Мегалайн. Шагай по 100 вместе с нами. И будь всегда на шаг впереди.
4: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-13КР.
2: Бишкек. Готовы к главному концерту осени. 18 сентября на сцене Бишкек-арены сразу три мировые суперзвезды. Ней

хиты, под которые выросло целое поколение, впервые в одном грандиозном шоу. 18 сентября. Бишкек-арена. Билеты уже в продаже на ticket.kg.

0: Авторадио.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: Авторадио.
1: Столик у окна, смотришь телефон. Тебе уже час не отвечает он. А ты очень ждешь и салфетки рвешь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

Реклама. Рев моторов, дым от шин, борьба за каждый сантиметр трассы. Хаваллайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио. Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

0: Реклама.
1: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джергалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джергалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
2: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1.
3: «Санмарита». Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
4: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
3: Огромный выбор для школы и офиса.
4: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
5: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Бишкек. Готовы к главному концерту осени. 18 сентября на сцене Бишкек-арены сразу три мировые суперзвезды. Ней,

хиты, под которые выросло целое поколение, впервые в одном грандиозном шоу. 18 сентября. Бишкек-арена. Билеты уже в продаже на ticket.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: моторов, дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хаваллайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.